Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что вы, как вы? Всего лишь второй рабочий день сегодня.
0: Ну, такое. Знаешь, да.
1: Плюсую.
0: Матчи эти. Переведите все матчи, перенесите на, ну, в Казахстан, ну, чтобы время удобное было. Ну что, что сколько можно?
1: Лима Бимурзина, короче, поллета будет, да, не выспавшаяся, но довольная от того, что она просматривает все футбольные матчи, не пропускать никаких событий.
0: Не, ну я пропускаю, конечно, но важные какие-то смотрю.
1: Ну, сейчас подожди, уже ближе к финалу, я уверена, что ты каждый раз будешь сидеть, благо у них там промежутки между матчами будут нормальные, ты хоть иногда сможешь высыпаться.
0: Надеюсь.
1: Ну, в общем, если вы хотите больше знать о футболе, вам Клим Бимурзина, я на вас проконсультирую.
0: Ну, такое, знаешь, дилетант.
1: Ну, не знаю, по сравнению со мной ты супер-мега-мозг. Вот, а я лишний раз сижу и такая, вот оно что.
0: И вообще я подбиваю Ксению сходить на матч, на наш кайратовский. Обязательно сходи как-нибудь.
1: Гаражу.
0: На свидание пригласите на матч, будет прикольно. Не, ну на самом деле, там очень интересно, прикольно, уф. Ну а мы, друзья, начинаем. Много чего интересного вас сегодня тоже ждет. Много полезной информации, много классной музыки, а также игры с подарками. Все для вас.
1: И для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вас везде ждем. Уже готовы помахать, несмотря ни на что. Доброе утро. Приходите к нам на огонек.
0: Да, ну а мы начинаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На Радио НС.

0: Начинаем, как всегда, утро с крутого настроя. Это рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые еще не попали в наш плейлист.
1: Ну и самое главное, как обычно, остается за вами, потому что именно вы голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС за или против эту песню. Поэтому прямо сейчас туда переходите и подписывайтесь.
0: Угу. Сегодня мы с вами слушаем что-то интересненькое.
1: Сегодня, да, мы слушаем классный трек, называется он Love is Cold, Джорджи Кей. Честно говоря, ничего вообще не знаю об этом исполнителе, ничего не знаю про эту песню, просто услышала, просто понравилось. Лиме говорю, а давай, Лима, как всегда, говорит, давай, что нет-то.
0: Да.
1: Ну и вот, собственно, мы с вами сейчас прямо ее и будем слушать.
0: А вдруг наши радиослушатели сейчас услышат, а давай, что нет-то, и проголосуют за.
1: Да, особенно вон те наши критики постоянные, которые там вечно
0: возмущаются. Не угодишь, ой, не угодишь.
1: В телеграм-канале Радио НС. Ну что, посмотрим, послушаем, какая будет голосовалка, тоже увидим.
0: Погнали.

0: этот трек, и я, конечно, буду голосовать за в нашем телеграм-канале Радио НС. Ну а вы, дорогие радиослушатели, если вам понравилось, кликайте «да», если не понравилось, кликайте «нет». Каждый ваш голос очень-очень важен для нас.
1: И, конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио НС. Мы будем рады, и не забывайте о том, что и там идет прямая трансляция. Можете на нас с Ксенией посмотреть. Да, ну а мы продолжаем, и впереди я расскажу о том, что найден голос, вернее, человек с самым громким голосом, и все о нем подробнее вам впереди расскажу, друзья.
0: Давай.
1: Не пропустите.
2: Шоу на Радио МС. Жағым тәсер, және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі НС радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да, жайдарлы көңілге

0: Шоу-бежный радио НС продолжается 7 часов 16 минут в Казахстане. И прямо сейчас, друзья, вам что-то прикольненькое, кое-что прикольненькое расскажу.
1: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю. Найден человек с самым громким голосом.
2: Ага.
0: Австралиец Джозеф Макгрейл-Бейтап попал в книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого громкого крика в мире. 122,4 децибела. Представляете?
2: Честно, даже не знаю, сколько это в цифрах.
0: Я тоже, но я примерно скажу, что это как шум на рок-концерте или рядом с летающим самолетом.
2: Ого!
0: Представила, да?
2: Вот это
0: мощно!
2: Да. Не хотела бы я быть лично с ним знакомой.
0: Джозеф, значит, работает городским глашатаем и настолько прокачал свой голос, что может перекричать спортивные автомобили на выставках. Для рекордного крика он, значит, выбрал слово «сейчас» на английском. Как это будет?
2: Now,
0: да.
2: Ага.
0: И вместе с этим словом и установил мировой рекорд. Самое интересное, что в детстве рекордсмен был самым тихим и спокойным ребенком. Поэтому этот рекорд для него настоящая личная победа.
2: Ну, видимо, много лет он очень копил, носил в себе эту такая мир.
0: Да, да. Не, ну а представь, если он выиграет приз в эфире у нас. И об этом узнают даже те, кто не слушает радио.
2: Обалдеть.
0: Будет так радоваться.
2: Главное, микрофон ему вовремя выключать.
0: Да-да-да.
1: Спроси у Лимы.
2: Но впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: часов и 25 минут в Казахстане. На календаре 23 июня, вторник. И прямо сейчас на радио НС гороскоп для всех знаков зодиака.
1: Итак, Овны, сегодня многое станет яснее, если перестать добиваться мгновенного результата и просто остаться в процессе.
0: Тельцы, день может напомнить, что иногда привычные вещи становятся ценными именно тогда, когда перестаешь ждать от них большего.
1: Близнецы, сегодня вас заинтересует не человек целиком, а одна его особенность. И именно она останется у вас в памяти.
0: Раки, полезно обратить внимание на то, где вам легко дышится. Это лучший ориентир на сегодня.
1: Львы, день покажет, что настоящая уверенность проявляется не в словах, а в способности спокойно ждать.
0: Девы, сегодня один маленький шаг, на который вы долго не решались, вдруг покажется удивительно простым.
1: Весы, вы можете поймать редкое чувство согласия с собой, без сомнений, сравнений и внутренних споров.
0: Скорпионы, день подскажет, что не каждая история требует продолжения. Некоторые хороши именно своей незавершенностью.
1: Стрельцы, сегодня вас может по-настоящему увлечь то, что-то, в чем раньше вы вообще никакого не видели смысла.
0: Козероги, полезно будет позволить себе роскошь ничего не оптимизировать и не улучшать.
1: Водолеи, одна случайная встреча или мысль способна задать настроение на гораздо больший срок, чем вы предполагаете.
0: Рыбы, сегодня особенно важно не откладывать маленькое желание на потом. Именно в нем окажется главный вкус дня.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: 7:29 в Казахстане, а мы с Ксенией уже хотим объявить тему Нихабара. Нихабар — это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, а вы присылаете свои голосовые. WhatsApp номер 8-775-106-0011.
1: И сегодня мы решили у вас узнать, какие три черты характера, которые вам в себе не нравятся. Какие они есть, расскажите, поделитесь. Ну и спойлер, мы потом поделимся, как обычно, тоже.
0: Угу, если найдем. В общем, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-0011.
2: На радио МС.
1: Ну и никуда не уходим. Скоро расскажем, как выиграть два билетика на Satisfaction.

0: Ну что, ребятки, если вы не знаете, что делать 27 июня в Алматы, то у нас есть для вас вариантик. Такой очень хороший, очень приятный мероприятие, которое называется Satisfaction.
1: Да, и он уже совсем скоро состоится в Алматы. Там, значит, на одной сцене выступят мировые звезды, такие как Феде Легранд, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, Аура Диона и Акцент. И представляете, еще другие многие классные исполнители там будут.
0: Я лично ради Феде Легранда готова туда ехать, потому что он очень крутой, и несмотря на то, что все это будет на Первомайских озерах, на зоне отдыха Тартуга. Ребятки, будет очень классно, но у нас есть два билетика.
1: Да, и поэтому, друзья, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011. Впереди игра «Сейчас спою».
0: И в заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу на радио МС. Реклама.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щитусовского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

0: что, девочки и мальчики, приготовьте свои пальчики, потому что впереди нас ждет голосовалка в битве «Сейчас спою».
1: Да, ну а боремся мы за два билетика на фестиваль Satisfaction, который состоится 27 июня.
0: Да,
1: в Алматы.
0: Да, в эти выходные.
1: Первомайские пруды, по-моему, да?
0: Все
1: там
0: верно.
1: Безумно
0: Тартуга,
1: круто.
0: Зона отдыха, и мы все там будем с вами отрываться с классными диджеями. Ну а кто из наших сегодняшних участников сможет туда попасть, мы узнаем совсем скоро. Давайте знакомиться.
1: Давайте, это Василий из Алматы. Вась, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, доброе.
1: А, правильно, Василия можно называть Васей?
0: Можно.
2: Ну, тут, конечно,
1: тут,
2: можно.
1: Тут хотя бы логика срослась. Ну что, и Гульданочка есть у нас из Алматы. Гульдан, доброе утро.
0: Доброе утро, Гульдан.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что?
0: Как будто ребята у нас выспались такие, как будто готовые. Расскажите, в чем ваш секрет?
2: Пораньше лечь спать.
0: Пораньше,
2: да, выспаться
0: сколько?
2: И с хорошим настроением проснуться.
0: Вася,
2: ну, часиков до 11 хотя бы.
0: Вообще, это невероятно. Ты сейчас на каком языке инопланетном разговаривал? Так, ладно, Гульда, на твой секрет, может, твой попроще.
2: Иногда
0: будет
2: так получается.
3: Мой секрет, хоть во сколько ложиться, но вставать всегда с настроением.
0: О, как? Ну, вот эта боль-боль нам подходит, как бы, Но есть человеки, которые иногда с утра пораньше, да не только с утра, могут чего-нибудь там на это. Но вы-то не такие, вы-то у нас другие, вы-то у нас в хорошем настроении. Сейчас хорошее настроение через песни еще и подарите нашим радиослушателям.
1: Да, ваша задача спеть так, чтобы наши радиослушатели захотели именно за вас проголосовать в нашем телеграм-канале Радио НС. Поэтому, друзья, заходите, подписывайтесь и готовьте свои пальчики. Ну и первый у нас был на рандоме Василий. Василий, с тебя и начнем сразу, после гонга, погнали.
2: Да, хотел бы посвятить эту песню своей супруге. У нас была недавно годовщина свадьбы, 15 лет, поэтому поехали.
1: Давай.
2: Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней, оттого лишь больней. Пусть моя душа в слезах, но эти слезы на глазах видеть вам я не дам. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу. И скажи, я за тебя умру, только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Я за тебя умру.
0: Мы поняли, Вась, тормози, а то сейчас Киркоров там тоже кони двинет, а от того, что ты его просто перепел, еще волшебнее, чем оригинал был. Молодец.
2: Спасибо.
1: Ну и Гульдана, теперь твоя очередь, сразу после гонга приступай.

0: Все, коротко и ясно.
1: Молодец!
2: Плачет Киркоров, супер. Плачет Лепс, а наши радиослушатели прямо сейчас голосуют в телеграм-канале.
0: Я очень хочу выиграть. Я хочу выиграть.
1: Поняли, да?
2: Это промо-речь такая была только что. Вась там жене в любви признавался. Типа, это его плюсик, а у Гульданы вот так. Ну что,
0: мне очень надо, нужны билеты.
2: Очень нужно, все, хорош, хорош.
1: Голосовалка висит. Друзья, заходите, голосуйте. Вы, Василий, Гульдана, далеко не уходите, потому что будем подводить итоги вместе и узнаем, кому из вас достаточно. Останутся два билетика на фестиваль.
3: Сейчас спою.
4: Эй, ты

0: спою.
1: Пели уже свои любимые песни наши радиослушатели. Голосуем мы все дружненько в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, пожалуйста, welcome, заходите, подписывайтесь и голосуйте.
2: У вас остается совсем немножечко времени для того, чтобы свой решающий голос там оставить. Ну, а давайте проверим, с нами ли Василий, Гульдана. Ребятки, привет еще раз.
3: Привет, привет, мы здесь.
2: Я привет. Уже видела, что там в комментариях Васина жена отрисовалась, да? Пишет: «Моя любовь, круто. Спасибо за песню, love you».
1: Интересно.
2: Пишут: 15 лет в браке, ого, красавчик. Гульдан и пишут, что у нее очень прекрасный нежный голос. В общем, ребят, вы большие молодцы.
4: Спасибо.
2: В восторге все от вашего исполнения сегодня, но нам все-таки нужно уже останавливать голосование.
1: И прямо сейчас узнаем, кто из ребят пойдет на фестиваль.
2: Ну, проголосовало сегодня достаточно много человек. Угу. И со счетом 30-70 побеждает сегодня Василий из Алматы.
1: Василий.
3: Ура!
1: Подождите, это супруга, да, по-моему?
2: Нет,
1: кричит?
2: Это Василий.
1: А, это Василий.
3: Это я кричу, ура!
2: Элим Бевурзина в шоке.
1: Вот это да.
2: Просто тот самый австриец, который там рекорд побил, это вот по громкости крика. Это как раз-таки Васька и был, просто он притарился. Поэтому все нормально, Вась.
1: Подавай, подавайся на книгу рекордов Гиннесса, ты побьешь.
2: Два билетика.
3: Спасибо, спасибо, девчат.
2: Два билета.
3: Ура! Спасибо, Радио НС, обязательно пойдем, Зайка, мы идем!
1: Отлично,
2: Вася,
1: мы за вас очень рады.
2: Теперь, да.
1: Мы за вас очень рады.
2: Два билетика на Satisfaction все-таки достаются Василию 27 июня, несмотря ни на что, он пойдет туда вместе со своей супругой Гульданочка. Ну, а ты, пожалуйста, Гульдана, моя хорошая,
3: все, настроение еще круче сегодня вообще. Я танцую, мне девчонки, не поверите.
1: Василий. Ой, молодец.
2: Гульдана,
1: супер.
2: Мне кажется, так как Вася сейчас за себя рад, за него никто никогда не порадуется, даже за себя никто так никогда не порадуется.
1: Гульданочка, супер. Дорогая, пиши нам еще, хорошо? Ты обалденно поешь, я думаю, тебе в следующий раз повезет.
4: Спасибо.
1: Все, девчата, мальчишки, спасибо. Хорошего дня желаем. Василий, за эфиром мы тебе расскажем, как ты заберешь свои билетики. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Феш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Сіз білдіңіз бе?
5: Құмырсқалар әр 12 сағат сайын 8 минут ұйықтайды.
0: Жарнама. Есте сақтау қабілетіңіз нашар, басыңыз ауырады, ұйысқан қамба. Ми жасушалары қоректік заттар мен оттегі тапшылығына өте сезімтал келеді. Ми қан айналымы уақытша бұзылса да оттегі ашуы басталады. Ми жасушаларындағы зат алмасу процестері бұзылады, ми тіндері зақымдалады. Бұл белгілер мидың қанмен нашар қамтамасыз етілгендігінен болуы мүмкін. Гинкаум Био 100% табиғи препаратты жоғары тазартылған гинко билобы сығындысы негізінде дұрыс емдік дозада қабылдаңыз. Гинкаум Био мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Кез келген жасты есте сақтау қабілетін, зейін мен ойлау жылдамдығын жақсартады. Бас ауруды, әсіресе күн райының өзгеруіне байланысты жайсыздық пен ұйысқан қанның пайда болу қаупін жояды. Гинкаум Био. Жоғары сапа және тиімді баға.
6: ББК дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жыл 05-02 МТТК КЗ 16-01-79-003-E 003-605-02-15.
0: НС радиосында жарнама 356

0: айтамыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
3: Восемь часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, впереди у нас 2 часа эфирного времени. Много всего интересного. И в ближайшие минуты я вам расскажу, что мозг человека делает с плохими новостями.
3: Ух ты! А также в этом часе мы с вами обязательно послушаем код судьбы Жазиры Сербаевой и ваши голосовые сообщения в рубрике «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и, пожалуйста, перечислите 3 черты характера, которые вам в себе не нравятся. Будем слушать.
4: Ну, а также в этом часе мы обязательно сыграем в игру «Пит-стоп», где разыгрываем 20 литров бензина.
3: Ну, а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать банкомат. А в банкомате у нас обнуление. Сегодня там 5000 тенге лежат, потому что вчера целых 40 тысяч Данияр из Талдыка забрал беспощадно нас.
4: Ну, и по-прежнему, конечно, идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы, конечно, не футбольный матч, но посмотреть на нас тоже бывает очень-очень интересно. Да. Заходите.
3: Заходите. Ну, а мы продолжаем. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «

0: 8 часов и 7 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. Угу. И значит, вот какие новости.
1: А ну-ка.
0: В ходе экспериментов ученые выявили способность мозга защищаться от негативных факторов и новостей. То есть скрываться от плохих событий позволяет любая сторонняя деятельность. Представляешь?
1: Угу. Прикольно.
0: Оказывается, психологи из Еврейского университета Иерусалима обнаружили скрытую способность человека защищаться от плохих новостей еще до осознания. То есть все слова, которые попадают, мы их еще переварить не успели, ага. А мозг уже такой, не берем. Mm-hmm. Это происходит, если человек занят чем-то посторонним параллельно.
1: Да.
0: Аналитики провели 3 эксперимента. В них участвовал 101 взрослый. Испытуемым предложили смотреть на экран, где мелькали вымышленные существа, и решать, совпадает ли фигура с предыдущей.
1: Ага.
0: В процессе через динамик шел поток обрывистых слов, среди которых возникали полноценные, нейтральные и негативные.
1: Mm-hmm.
0: После каждого настоящего у участников спрашивали, заметили ли они что-то. В общем, нейтральные слова они фиксировали значительно чаще, чем негативные. То есть эксперимент показал, что когда человек чем-то занят, плохая информация просто доходит до мозга медленнее или не доходит вообще. Так что, если вы, ребятушки, понимаете, что вы слишком много негативных новостей воспринимаете,
1: значит, у вас много времени.
0: Да, у вас свободного. Много свободного времени. Идите побегайте, займитесь чем-нибудь полезным. Книжки почитайте, в конце концов, да. Тоже будет неплохо.
1: Или на сайтах посидите.
0: ns.kz, например.
1: Да. Да. Зайдите.
0: Отличный сайт, да, там есть что почитать тоже.
1: Угу. Негативных там нет слов. А там еще и нас показывают. Видите вообще?
0: Но мы, конечно, не всегда позитивные, негативные тоже бываем. Но там на сайте этого не видно, так что смотрите.
2: На радио МС. Енді НС радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің ns.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: 8:15 в Казахстане. Сегодня 23 июня 2026 год и вторник. Чего нам ждать от сегодняшнего дня, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. 23 июня, вторник. Сегодня продолжается период более тонкого восприятия и переоценки ценностей. Очень хорошо работает интуиция, нужно прислушиваться к себе. Могут приходить новые идеи и понимания в отношениях, работе и финансовых вопросах. Хорошее время пересмотреть свои расходы, доходы, планы и то, во что вы вкладываете энергию и деньги. Также этот период подходит для заботы о себе, восстановления, красоты и заранее запланированных процедур. Главное – избегать импульсивных решений и проверять информацию. А я желаю вам гармоничного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Но мы продолжаем. И впереди рубрика «Не хабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
3: И сегодня в «Не хабаре» мы обсуждаем три плохие черты характера, которые вам в себе не нравятся. Ну, может быть, они неплохие, но просто вам в себе не нравятся.
0: Кто начнет?
3: Да, давай, ладно, я начну. Ты да? Все, да, ну, ты хорошо. Все же сказала, что ты не придумала, да, что тебе идеально рассказать.
0: Не, у меня много.
3: Да, я думала, наоборот.
0: Она даже три. Спасибо.
3: Мое первое, значит, это лень. Я могу что-нибудь придумать и очень долго лениться это сделать. Это вот прям боль, несмотря на то, что, казалось бы, я много чем занимаюсь, но мне все равно мало. Вот. Второе, это самокритичность. Я очень самокритична к себе, ну ты это знаешь.
4: Ну, ты что, не знаешь?
0: Ладно, знаю.
3: Ладно, я рассчитывала, что Люба Мурзина знает, а она не знает. Ну, в общем, да, я самокритична. А еще я слишком эмпатична. Я слишком чувствительна к другим людям, к их переживаниям, к тому, что с ними происходит. И порой в ущерб себе я могу начать вот помогать, решать какие-то вопросы, что-то там еще. Хотя мне самой при этом там, может быть, нужна помощь.
0: Да, бывает такое.
3: Это моя тема, это три минуса, с которыми мне, ну, немножечко тяжеловато живется, но что выросло, то выросло.
0: А есть же в психологии такая, типа, практика, выскажи свои какие-то качества не очень хорошие, и потом все это улетучится.
3: Да было бы очень круто. Я не знаю такую практику, но если это так...
0: Это я сейчас придумала.
3: Надо брать.
0: Поэтому, друзья, присылайте свои голосовые, пусть тоже у вас все улетучивается. 8775-106-0011. Наш WhatsApp.

0: А ты живешь, не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Ну а вы, друзья, если захотите поделиться своим мнением, то присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011.
3: И сегодня мы спросили у вас о трех чертах характера, которые вам не нравятся в самих же себе.
2: Угу, погнали, первое.
4: Доброе утро, Шоу Геш, доброе утро, Радио НС, доброе утро, девчонки. Как всегда, прекрасно выглядите.
3: Спасибо.
4: То, что мне не нравится в моем характере, да все не нравится, я же близнецы. Полторы секунды от доброго до злого разгон, поэтому мне все не нравится. Там описывать много можно. Всем хорошего дня, прекрасного настроения.
3: Тебе тоже хорошего дня. Интересный ты, конечно, человек. Ну, ладно.
2: Так, идем дальше.
5: Радио НС, доброе утро. Доброе утро, девочки.
3: Привет.
5: Доброе утро. Всем хорошего дня. Спасибо. Три качества, которые мне не нравятся во мне же. Это, наверное, гиперответственность, потому что вот если стоит задача, я могу плохо спать, потом рано проснуться, приехать на работу, начать суетиться, а в итоге, в принципе, и не надо было так переживать, как бы сама себя изматываю. Гипертревожность, наверное, это вот к этому и относится. И третье, резкость. Могу что-то сказать, потом люди обижаются, а я думаю, а чего он на меня обиделся? А я, оказывается, вот где-то как-то вот резко подшутила или сказала вот эти вот, наверное, три качества основные.
3: Поняли, запомнили, ладно.
2: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС, вас постоянно слушаете из города Астаны.
3: Доброе
6: Значит,
3: утро.
6: Три качества, которые мне не нравятся, да?
3: Да.
6: Ну, первое, это, конечно же, лень матушка. Это как в том анекдоте. Завтра будет ровно полгода, как я с утра собираюсь начать бегать. Второе, это забывчивость. К сожалению, не всегда помню имена и дни рождения. По скриптам ваши-то я помню и никогда не забуду.
3: Ну-ка.
6: И третье, наверное, это терпение. Иногда хочется все сразу сейчас и оптом, прям начинаешь нервничать. Не знаю, третье, терпение – это плохое качество или, наоборот, хорошее. Как вы думаете? Всем удачного дня. Пока-пока.
2: Так, во-первых, когда у нас день рождения у Ксении и у меня? Напиши.
3: Да. У нас вопросики.
2: Во-вторых, терпение. Мне кажется, наоборот, нетерпеливый наш мадьяр.
3: Думаешь?
2: Если он хочет все здесь и сейчас, то это нетерпеливый.
3: Ну, в целом, как бы да. Да, есть доля логики.
2: Переименуй.
3: Ничего непонятно, но очень интересно.
2: Переименуй свое качество. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. И снова
3: привет.
7: Здравствуйте, это Гульдана из Алматы.
3: Привет.
7: У меня три привычки, которые мне не нравятся.
2: А
7: первое, это мне не нравится, что я очень часто готовлю, пеку. Почему не нравится? Потому что, когда ты много готовишь вкусности, естественно, ты много кушаешь.
2: Адрес.
7: Вредно для фигуры.
2: Адрес, куда ехать?
7: Во-вторых, я достаточно, наверное, ленивый человек. Допустим, я знаю, что я должна убраться дома, но я могу дальше лежать, потому что, ну, мне лень.
2: Прокрастинация.
7: А в-третьих, я могу быстро обидеться на человека. Но из этого я сделала для себя плюс, что я могу быстро обратно простить человека. Вот такая вот я.
3: Ну, не знаю, мне кажется...
2: Мне кажется, с вами очень удобно жить. Вы любите готовить постоянно.
3: Ну, вот это плюс, да, я тоже считаю плюс. Гульдан, в принципе, если тебе плохо живется дома, если ты понимаешь, что слишком много еды в твоем доме, есть две лентяйки, Бимурзина и Панченко, мы с удовольствием будем периодически встречать тебя у себя в гостях, ты можешь готовить нам.
2: С удовольствием.
3: И ты свои действия в дело пустила, и нам хорошо.
2: Идем дальше, последний к этому челосу.
8: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, страна, как вы? Три черты характера, которые мне не нравятся во мне, это первое, то, что я прямолинейный. Иногда я бы назвал это бестактностью. Допустим, человек будет рядом со мной стоять, а от него потом пахнет. Я могу сказать, ты что, не моешься? Иди помойся, или хотя бы дезодорант себе купи.
3: Нам главное,
8: вот это ужасная черта. Второе, это, наверное, то, что я вечно тороплюсь и никуда не опаздываю. Во время того, когда я тороплюсь, как будто меня кто-то гонит, я что-то могу забыть. И это часто происходит.
2: Да.
8: Третье, это, наверное, то, что я не могу прощать. Ну, как не могу? Если человек один раз накосячил, я как-то закрою на это глаза, но второй раз я этому человеку просто верить перестаю. И когда он мне пытается что-то объяснить, я говорю, это просто оправдание. И сразу, в общем, обрываю все связи. Вот это вот третье. И очень печальное тоже.
3: Слушайте, мне кажется, третье качество, оно, наоборот, положительное.
2: Хорошее.
3: Да, потому что дается человеку второй шанс, и если ты уже его профакал сам, то, ну, как бы все,
2: да.
3: Извините.
2: Поэтому, друзья, учитесь на чужих ошибках. Берите эти ошибки в себе.
3: Да.
2: Приятно же?
3: Конечно.
2: Да,
3: а самое приятное, это в его сообщении всегда вот это «Как вы?».
2: Ай, не могу! Да, друзья, как вы думаете на этот счет? Какие у вас мнения по поводу темы сегодняшнего Нехабара? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. В следующем часть послушаем.
0: Бауров, Нехабар!
1: Нехабар, родной!
0: А ты живешь, Нехабар!
1: Нехабар!
3: Кстати, есть у нас 20 литров бензина, и кому-то мы их скоро отдадим.
2: И расскажем, как их забрать, да?
3: Конечно, конечно.

0: Двадцаточка бензина никогда не бывает лишней. Это я уж точно как автомобилист знаю. И на двадцаточку можно, ну, как минимум, хорошо прокатиться.
1: Да?
0: Да.
1: Ой, классно. И, кстати, у вас есть возможность выиграть 20 литров бензина. У нас впереди игра «Пит-стоп».
0: И нам нужны два участника, ребятки, которые будут бороться, отвечая на наши вопросы.
1: Угу, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Пит-стоп» на радио МС.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бриншколонг, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на радио НС.
2: 20 литров бензина на кону у нас в игре «Пит-стоп».
3: Да, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Арман из Алматы. Арман, доброе утро.
2: Доброе утро, Арман.
4: Утро доброе.
3: Привет, привет. И Райхан из Тараза с нами. Райхан, привет.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро. Доброе утро.
2: Ага. Ну что, ребятки, три вопроса у нас для вас готовы. Все ответы числовые. И тот, кто ответит правильно, либо ближе к правильному, за каждый из вопросов получит по одному баллу. Ну и там, по итогам трех вопросов, мы узнаем победителя.
3: Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Сегодня, как и всегда, с утра пораньше мы открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим на машине поехать из Алматы в Балхаш. О. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Арман, как ты думаешь? Арман.
4: Из Алматы в Балхаш 650, по-моему.
2: 650 ответ принят. Райхан, твой ответ?
5: 645.
2: 645 ответы приняты, и мы идем дальше.
3: А давайте поедем на поезде. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый билет на поезд из Алматы в Балхаш? Райхан, как ты думаешь?
5: Самый дешевый примерно это будет 6 тысяч.
3: 6 тысяч, твой ответ принят. Арман?
4: 6500.
3: 6500, отлично, ответы приняты. Идем дальше, впереди третий вопрос.
2: А вы знаете, что можно на самолете с Алматы улететь в Балхаш? Лимби Мурзина точно знает. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить самый дешевый авиабилет из Алматы в Балхаш? Арман, как ты считаешь?
4: Так, ну, 1018, может.
2: 18, ответ принят. Райхан, твой ответ?
5: 15.
2: 15, ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, если мы едем из Алматы в Балхаш на машине, нам нужно преодолеть 660 километров. И здесь Арман оказался чуточку ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Второй вопрос у нас звучал так. Сколько стоит самый дешевый билет на поезд из Алматы в Балхаш? Правильный ответ – 9011 тенге. Здесь у нас был ближе тоже Арман. Браво.
2: Но в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько стоит самый дешевый авиабилет из Алматы в Балхаш. Правильный ответ – ровно 16 тысяч. И здесь ближе была Райхан. Вау. И со счетом 2-1 сегодня бензин уходит Арману.
3: Поздравляем тебя, Арман.
4: Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Райхан, за то, что проиграла.
3: За то, что проиграла. Вот, с этим еще никогда не поздравляли. Райхан, ты умничка, молодец. Пиши еще, не расстраивайся. Хорошего тебе дня желаем, ты все равно молодец. Ку-ку. Хорошо.
2: Она нас наградила молчанием.
3: Молчание – знак согласия.
2: Арман, тебе за эфиром мы расскажем о том, как ты получишь свои 20 литров бензина.
3: Да, ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Разные мысли. Деньги не пахнут, но есть люди, которые имеют на них нюх.
1: Жернова.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. Клетки головного мозга очень чувствительны к дефициту питательных веществ и кислорода. Даже при временном нарушении мозгового кровообращения начинается кислородное голодание. Обменные процессы в клетках мозга нарушаются, мозговая ткань повреждается. Принимайте Гинкаум Био. 100% натуральный препарат на основе высокоочищенного экстракта гинкобилоба в правильной терапевтической дозировке. Гинкаум Био улучшает кровоснабжение мозга и в результате улучшает память, внимание и скорость мышления в любом возрасте. Устраняет головную боль, в том числе при переменах погоды и риск образования тромбов. Гинкаум Био. Высокое качество и выгодная цена.
3: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР-КЗ-16027903Е-03-605-02-15 от 5.02.2015 года.
1: МС радиосында жарнама. 350 алты

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Девять часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеное радио НС» продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, час эфирного времени у нас с вами в запасе. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех знаков зодиака.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. И не стесняясь, расскажите три черты характера, которые вам в себе не нравятся. Перечислите, мы будем вас слушать. Выслушаем, как психологи сегодня вас.
4: Ну, а еще в этом часе мы обязательно попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате сегодня лежит 5000 тенге, потому что вчера 40 тысяч тенге от нас унесли.
3: Ой, как вспомню. Больно. Ну и, конечно же, друзья, на нас можете посмотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале Радио НС. Там идет прямая трансляция. Мы вам машем.
4: Машем.
3: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». На радио МС.

0: 9:09 показывают наши часы на календаре 23 июня, вторник. И прямо сейчас у нас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое станет яснее, если перестать добиваться.

0: добиваться мгновенного результата и просто оставаться в процессе.
1: Тельцы, день может напомнить, что иногда привычные вещи становятся ценными именно тогда, когда перестаешь ждать от них большего.
0: Близнецы, сегодня вас заинтересует не человек целиком, а его одна особенность. И именно она останется у вас в памяти.
1: Раки, полезно обратить внимание на то, где вам легко дышится. Это лучший ориентир на сегодня.
0: Львы, день покажет, что настоящая уверенность проявляется не в словах, а в способности спокойно ждать.
1: Девы, сегодня один маленький шаг, на который вы долго не решались, вдруг покажется удивительно простым.
0: Весы, вы можете поймать редкое чувство согласия с собой, без сомнений, без сравнений и без внутренних споров.
1: Скорпионы, день подскажет, что не каждая история требует продолжения. Некоторые хороши именно своей незавершенностью.
0: Стрельцы, сегодня вас может по-настоящему увлечь что-то, в чем раньше вы вообще не видели смысла.
1: Козероги, полезно будет позволить себе роскошь ничего не оптимизировать и не улучшать.
0: Водолеи, одна случайная встреча или мысль способна задать настроение на гораздо больший срок, чем вы предполагаете.
1: Рыбы, сегодня особенно важно не откладывать маленькое желание на потом. Именно в нем окажется главный вкус дня.
2: На радио МС.
3: Фотосойндар нағатса, жүлдеге қол жеткізгін келеме. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. МС радиосы.

0: продолжаем наш эфир. Впереди любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем три черты характера, которые вам самим в себе же и не нравятся. Расскажите. Ну, а сейчас очередь Лиум Биворзина.
0: Да, легко.
1: Давай.
0: Их просто много. Ну, три, так три. Во-первых, я не люблю в себе вспыльчивость. Я могу завестись с полоборота. Ага. Во-вторых, я не люблю свою нетерпеливость. Мне нужно всегда здесь и сейчас.
1: Так.
0: Или даже вчера. Если я, например, придумала подстричься, я должна сегодня это сделать, а потом жалею. Надо было подумать еще. И третье, это, наверное, лень моя. Но эта лень у меня немножко меня радует, потому что раньше я была перфекционистом, мне нужно было, чтобы все четенько лежало, а эта лень убила во мне перфекционизм. Теперь мне по барабану, что как лежит, криво-косо, зато лень.
1: Пыль лежит, и я лежу.
0: Да, это про меня.
1: Отлично, ребят, мы поделились своим сокровенным, теперь ваша очередь. Да. Три качества, которые вам самим же в себе и не нравятся.
0: 8-7-7-5-106-2-0-11. Номер для ваших голосовых.
2: Шоу «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Бэш». «Б

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, друзья, давайте продолжим слушать голосовые сообщения наших радиослушателей.
3: Подожди. Вот мне моя еще одна черта, которая такая не особо мне нравится. Ага. Ну, точнее, она мне нравится, я получаю удовольствие, но другим не нравится.
2: Да.
3: Я люблю подкалывать, подковыривать, особенно да? тех, вот, кто сейчас нам там настрочил, вы все подставные, все подставные. Да. И сообщения голосовые еще тоже в них обаривают подставные. Вот, все, я потоксичила, давай слушать.
2: Мне тоже нравится эта черта. Да. Так, идем слушать первое голосовое.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
4: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
4: Что не нравится в моем характере, так это, наверное, вспыльчивость. Очень вспыльчивый.
3: Ага. Ноль осуждений.
4: Какое-то событие или какая-то проблема, я вспылил, но также быстро очень остываю.
2: Ага.
4: Но мне кажется, осадок тем самым остается у человека. Как-то так. Не будьте вспыльчивыми, относитесь ко всему с доброй душой. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
2: Только хотела вспылить, меня осадили.
3: Пожелали хорошего дня.
2: Да, идем дальше.
5: Привет, Радио НС, меня зовут Виктория, я из Караганды.
3: Привет.
5: Три вещи, которые мне в себе не нравятся, это, скорее всего, прокрастинация.
3: Ага.
5: Второе, это опоздание.
3: Ага.
5: И третье, это контроль эмоций, вот, который бывает отсутствует, а бывает чересчур. Вот, всем хорошего дня. Теперь я избавилась от этого.
3: Да, будем надеяться, что избавилась, и больше тебя это беспокоить не будет. Но даже если не избавилась, пусть просто тебя это не беспокоит.
2: Да, вот. Идем дальше.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
3: Привет,
6: Асия. У меня такая черта, не могу сразу человеку все высказать. Сначала все коплю в себе, потом как выскажусь. Не люблю, когда мне гладят против шерсти. Всем пока-пока.
2: Ну, прикольно, если это связано с приемами, такая первый клиент первый раз пришел.
3: Если шерсть связана с работой, то понятно, почему она не любит.
2: Я сейчас не про шерсть, а про высказывание своих мыслей. Первый раз пришел клиент, промолчала. Второй раз и в пятый раз ты уже такая, ну, держись у меня.
3: Сейчас я тебе как посмотрю.
2: Так, идем дальше, последний к этому часу.
7: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего настроения.
2: Привет.
7: Ну, если по поводу говорить характера, который не нравится, во-первых, это лень. Почему? Вот когда я хочу выйти на улицу, когда теплая погода, но мне лень выйти, лень. И это мне не нравится, лень, да? А, во-вторых, мне не нравится, что моя мама говорит, ты воняешь! Мне это тоже не нравится.
2: Как так? Можно,
7: говорит, ты что, не мылся, что ли? У тебя прям пахнет. Это мне тоже не нравится.
2: Не нравится.
7: И в-третьих, мне не нравится, когда я, например, под музыку качаюсь, и моя мама говорит, слезь с качели. Мне это тоже не нравится.
2: Не нравится.
7: Всем желаю удачи.
3: То есть, подытожим все вот эти вот моменты, это получается, что мама не нравится, что ли? Ну, как бы, как будто мама слезь с качели.
2: Хочется послушать обратную сторону тоже, да?
3: Мама, свяжитесь с нами, у нас есть вопросы.
2: Ну и в целом, подводя итоги всего нехабара, мы сегодня все высказались. И в принципе, у нас у всех есть вот эти вот, как это, недостатками их даже не назовешь.
3: Ну, что-то такое,
2: это
3: да.
2: Это то,
3: что
2: с чем мы живем. Ну и привыкать, жить с этим.
3: Ты вообще до этого обещала, что мы больше не будем с этим жить, что все, оно все испарится. Вот, да. Вот видишь, люди ради этого делились, чтобы испариться.
2: Ладно, все, технику обратно прорабатываем. То есть мы все высказали, все, теперь улетучилось. И
3: да,
2: теперь живем
3: мы
2: с этим
3: теперь
2: спокойнее.
3: Очищенные, осветленные. Отправляем свои позитивные желания во вселенную.
2: Да, обращайтесь, друзья, еще не хабар будет, еще будут разные темы, поэтому будьте с нами. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
0: Не хабар!
1: Не хабар, родной!
0: А ты живешь, не хабар!
1: Не хабар!
2: Что-то у нас 5000 тенге, да, есть? Впереди расскажем, как вы сможете их забрать.

0: 9:34 в Казахстане, ну а впереди игра «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате у нас лежат деньги, на сегодняшний момент это 5000 тенге.
0: Да, поэтому, друзья, давайте играть, впереди игра, пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу на радио МС. Реклама.
3: В Алматы стартовал новый городской проект «Алматы Мув». По инициативе Управления спорта города Алматы до конца сентября каждые выходные в разных районах мегаполиса будут проходить бесплатные спортивные и семейные мероприятия для детей и их родителей. Предстоящие выходные 27 июня мероприятия состоятся на улице Сауранбаева в Турксибском районе и в парке Гульдер Щетусовского района. 28 июня жителей города ждут в сквере микрорайона Карасу Алатауского района и в сквере микрорайона Калкаман Наурызбайского района. В программе детские эстафеты, спортивные игры, аниматоры, аквагрим, фотозоны и различные семейные активности. Начало мероприятий в 10:00. Участие бесплатное. Подробную информацию о местах проведения и программе мероприятий можно найти на страницах Алматы, нижний прочерк МУФ и Управление спорта города Алматы.
2: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Музыка по налогам и...
1: Идеальное утро – это кофе, холодный душ и шоу «Кэш» на Радио НС.

0: Ваш куш активирован.
1: Игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат.
2: А в банкомате у нас лежат деньги, 5000 тенге.
1: И у нас есть претендент, давайте с ним знакомиться. Его зовут Рустам. Рустам, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Рустам у нас из Алматы.
2: Да, все верно. Все Рустам верно. Едет на работу и решил по дороге на работу, почему бы и не сорвать ему пятерочку, конечно.
1: Угу. А вдруг взломаешь и на работу не надо будет ехать?
2: Да?
3: Ну, все равно придется поехать.
2: Ну, как бы да, на пятерочку шибко не загуляешь, я тут с Рустамом все-таки согласна.
1: Ну, ладно, у нас есть для тебя 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе дадим. Твоя задача, Рустам, ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
2: Рустам, сегодня отмечается день балалайки. Скажи, пожалуйста, как раньше в народе называли балалайку? Варианты ответов. Трещотка, струница или балабайка, как ты думаешь?
3: Давайте первый.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата, Рустам. Продолжаем также тему музыкального инструмента. Скажи, пожалуйста, как называется самая маленькая балалайка в оркестре? Варианты ответов. Первое – прима, второе – альт и третье – бас.
3: Может, прима.
1: Цифра номер 1. Принято. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну а также сегодня отмечается день рождения пишущей машинки. Скажи, пожалуйста, что в пишущей машинке называлось кареткой? Варианты ответов. Подвижный блок для бумаги, клавиша пробела или чернильный валик. Как ты думаешь?
3: Наверное, подвижный, как там?
2: Подвижный блок для бумаги. Цифра номер 1 принята.
3: Да.
2: И код с Рустамом из Алматы сегодня получился 1-1-1.
1: В нашем банкомате 5000 тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
1: Не получилось.
2: Да, не прокатилось заработать себе на поле.
3: Ничего страшного.
1: Придется ехать работать, да.
2: Ребят, ну давайте разбираться, где же у нас все-таки произошла ошибочка. Да. Ошиблись
3: аптека.
2: Мы сходу.
3: Аптека. Куда? Аптека. Не мешай.
2: Рустам, вся страна тебя слышит, как ты кричишь про аптеку. Давайте лучше послушаем, где у нас была ошибка.
1: Да.
2: В первом вопросе мы ошиблись, потому что на самом деле правильный ответ про балалайку. Это балабайка. Его именно так называли. Или еще называли брунькой.
1: Прикольно. Во втором вопросе ты ответил правильно. Да, самая маленькая балалайка в оркестре называется балалайка прима. Это главный солирующий инструмент с самым высоким звучанием, который чаще всего исполняет основные мелодические партии.
2: Ну и в пишущей машинке кареткой правда назывался подвижный блок или рама, на котором был закреплен бумагоопорный вал. Так что, в общем, один получается только вопросик. С балалайкой тебя подвел.
1: Но зато мы накопим еще больше в нашем банкомате. Есть же чему радоваться.
2: Ну, нам-то да.
3: Конечно.
2: А Рустам, главное, конечно, чтобы не расстраивался и отправлял нам свои заявки еще. Договорились?
3: Конечно, обязательно.
1: Ты все равно
3: всего
1: молодец,
3: доброго.
1: Все равно умничка. Хорошего тебе дня желаем. И своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра в нашем банкомате целых 10000 тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио.

0: Ну что, друзья, 3 часа пролетели, и самое время с вами уж прощаться.
1: Да.
0: Хотите вы этого или нет?
1: Ну, как бы да, все-таки, ладно, пролетели. Бог с ним, и до завтра мы с вами попрощаемся, а завтра с собой много всего интересного опять принесем, и подарочки, и игры, и хорошее настроение, и самое главное, классная музыка, она остается здесь, на Радио НС, да, вместе, да, с вами.
0: И спасибо вам, друзья, что были с нами, оставайтесь с нами, много классной музыки впереди вас ждет, а также наши ведущие, наши коллеги скоро придут и продолжат ваше настроение поднимать. А мы завтра в 7 часов утра здесь вас ждем на Радио НС.
1: Проверим всех и вся и каждого. Но сегодня для вас старались, как обычно, Лим Бюморзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Открывая футбольную Америку.
1: Сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, и оба мяча, конечно же, на счету Лионеля Месси. Больше в составе действующих чемпионов пока никто не забивает. Аргентинцы набрали 6 очков и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. При этом 38-летний Месси мог забить и больше, но начало у нападающего не задалось. Он не реализовал пенальти, уже третий для себя на мундиалях. Это антирекорд турнира. Зато капитан аргентинской сборной установил и рекорд. Теперь он лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. В прошедшем матче Месси обогнал по этому показателю Мирослава Клозе.
0: Плавали, знаем.
1: Сборная Кабо-Верде продолжает свою сказку на чемпионате мира. Дебютант турнира, который неделю назад отобрал очки у Испании, добился ничьей 2-2 с Уругваем. На перерыв уругвайцы уходили с преимуществом в один мяч, а во второй половине от поражения Кабо-Верде спасла ошибка вратаря уругвайской сборной, обладателя Кубка Италии в составе Лацио Фернандо Муслера. В одном из эпизодов он неудачно вышел из ворот, а оплошностью воспользовался вышедший на замену нападающий Элио Варелла, которому оставалось не промахнуться по пустым воротам. Теперь в группе PH Уругвай и Кабо-Верде делят второе место с одинаковым количеством очков, но в заключительном туре уругвайцам предстоит сыграть с Испанией, а африканской команде с аутсайдером таблицы Саудовской Аравии.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Египта одержала свою первую за 92 года победу на чемпионате мира. Фараоны обыграли Новую Зеландию со счетом 3-1. Новозеландцы повели уже на 15-й минуте, но во втором тайме Египет перевернул игру, забив 3 безответных гола. Не обошлось и без забитого мяча в исполнении главной звезды команды Мохамеда Салаха. Это его 68-й гол за сборную. После двух туров у африканской команды 4 очка она возглавляет группу G. В последнем туре для выхода в плей-офф египтянам достаточно сыграть в ничью с Ираном.
0: Против течения.
1: Национальная команда Германии, которая досрочно вышла в плей-офф, лишилась своего основного защитника Ника Шлоттербека. 26-летний футболист Боруссии, забивший в первом туре Кюрасао и отыгравший оба матча, выбыл до конца чемпионата мира. У Шлоттербека диагностирован разрыв медиальной связки колена. Травму Ника получил на 13-й минуте матча с Кот-д'Ивуаром, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Это были некоторые итоги 12-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

Айкаша шырқалып тұрады. Музыка бағалаған үй.

0: Разные мысли. Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.
1: Жернова. Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
2: НС радиосында жарнама. 350 алты,

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Эльфаша. Эльфаша. Калып тұрады. Музыка бағалаған и...

этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе, помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Друзья, всем огромный привет! На часах ровно 15:00, значит, что настало время ненадолго отвлечься от дел и перевести дух и наполнить этот день хорошими эмоциями. Ведь прямо сейчас на волне радио НС открывается программа Live Chat. Целый час, как всегда, ваших приветов, поздравлений, добрых пожеланий, ну и сообщений, которые иногда способны поднять настроение лучше любого кофе. Так что, если давно хотели передать привет родным, друзьям, коллегам или просто напомнить кому-то, что о нем помнят, знаете ли, самое время это сделать, друзья. Наш WhatsApp остается неизменным. 775-1060-011, ну или на крайняк 775-106-00-11. Комбинация та же самая, но, возможно, на память запоминается лучшее. Пишите, ну а я, Тамерлан Исмаилов, с удовольствием озвучу ваши послания в эфире. Ну что же, друзья, открываем лайв-чат и делаем этот день еще чуточку теплее вместе на волне радио НС.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Жду не дождусь. Вот так, нашей встречи. Безумно хочу оказаться рядом и обнять тебя. Твоя Таня подписалась, и это очень, знаете, искренний и нежный привет. Пусть долгожданная встреча состоится как можно скорее. Ну а пока любовь и теплые слова помогают преодолевать любые расстояния. А всем хорошего дня на любимой волне. Привет для Макса от Катерины. Чем старше становлюсь, тем сильнее удивляюсь тому, какими становятся мечты. Когда-то хотелось чего-то большего и невероятного. Скорее всего, большого и невероятного. А сейчас самые ценные желания умещаются в несколько простых слов. Быть рядом, обнять и никуда не торопиться. Макс, очень надеюсь, что однажды все это станет нашей обычной повседневностью. Ты моя гордость и невероятно сильный человек. Люблю тебя, что бы ни происходило. Твоя Катерина. Ну, очень красивые, очень мудрые мысли. Со временем действительно начинаешь понимать, что самое большое счастье – это возможность быть рядом с дорогими людьми и просто, ну, наслаждаться каждым мгновением вместе. А тетю Шуру мы поздравим, без внимания не оставим. Рождена была Ракиней, ты не женщина, богиня. Твое сердце неуемно, ты для нас как мать района. Всем всегда во всем поможешь, все по полочкам разложишь. Чтобы ты не знала скуки, чтобы обожали внуки. На руках носил, чтоб взять. Приматы не дать не взять. От внучка привет Лапули и от племешей Сайгули. Для цветов готовьте вазу, пацаны с 4-й базы. Ну, как всегда, веселое поздравление, яркое, веселое с душой. Тете Шуре желаем оставаться такой же энергичной, любимой и незаменимой. А дом пусть всегда будет наполнен цветами, смехом и заботой близких. Привет, любимое радио НС. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Дорогой мой и любимый, я очень сильно по тебе скучаю. Мне очень сильно тебя не хватает. Надеюсь, что скоро наша семья воссоединится и никогда больше не расстанемся. Ну а я хотела завтра приехать, но не получается, сломалась машина. Как отремонтируют, сразу приеду. Знай ты каждую секунду в моих мыслях и днем, и ночью. Я тебя крепко обнимаю и целую твою... твоя навеки супруга Балдырган с поцелуйчиками и сердечками. Ну, очень, знаете, трогательный привет, наполненный любовью, ожиданием, надеждой. Пусть все трудности останутся позади, машина быстро вернется в строй, ну а долгожданная встреча вашей семьи произойдет уже совсем скоро. И на этом, друзья, мы заканчиваем наш первый выход в программе Live Chat. Обещаю 2-3 песенки, я вновь тут как тут до той поры. Лишь мне стоит напомнить номер нашего WhatsApp, который прозвучит через пару секунд. Ловите.
1: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: радио. Радио.
1: Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
2: Именно так, дорогие слушатели, сделать это очень легко, а именно отправить ваше пламенное сообщение или душевное поздравление на наш WhatsApp номер 775-106-2011. И, конечно же, найти повод, я считаю, не составит труда, чтобы порадовать своих близких, поздравить их с незначительным каким-нибудь моментиком, даже элементарно, что просто вместе дожили до лета, наконец-то кушаем эти лучи прекрасного солнца, вместо типичного ежедневного созвона можно так дать о себе знать, ну и, конечно, дать понять своим близким, что вы о них помните, вы их очень любите и, конечно же, поддерживаете. Ну вот здесь, как сейчас. Здравствуйте, я хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Родной мой сын, пусть все, за что ты борешься, все получается. Не сомневайся в себе, ты сильный, добрый и замечательный человек. Я горжусь тобой и всегда рядом сердцем. Завтра обниму, приготовь список лекарств, что нужно. Люблю до луны и обратно от твоя мама Олеся. Ну, очень теплые, вдохновляющие слова от мамы. Владимир, пусть уверенность в себе никогда не покидает вас, а завтрашняя встреча принесет самые долгожданные объятия. Ну и как же про список лекарств? Главное не забыть, конечно же, лучше подготовить. Передаю привет мужу Константину. Дорогой, ты мне звонил. На работе была, телефон дома забыла. Я звонила, куда ты едешь. Мне сказали, в конце месяца ты там будешь. Дома все хорошо, только тебя не хватает. Все передают привет. Я скучаю по тебе, Жанна, береги себя, люблю и целую, твоя Айнаш. Домашний и заботливый привет, в котором чувствуется настоящая любовь. Пусть дорога у Константина будет легкой и спокойной, а разлука закончится как можно скорее. Дома его очень любят, ждут и скучают. Добрый день, Тамерлан, внуку Максату, родной привет. Внуку Максату, родной, привет, крепкие объятия и пожелания удачи, везения, здоровья и терпения. Мы всегда с тобой, ждем дома. Подписалась также Апашка. Ну, как всегда, очень теплый привет от любящей Апашки. Максату сил, терпения, крепкого здоровья, ну и удачи во всем. Пусть он всегда помнит, что дома его очень любят, ждут и поддерживают всей душой. И надеюсь, друзья, вы прямо сейчас также нас поддерживаете всей душой, ждете свои пламенные приветики, которые в скором времени обязательно будут зачтены. Но, как всегда, для этого нужен ваш актив. Отправляйте свои сообщения, пламенные приветы и поздравления на номер WhatsApp 775-106-2011. Все обязательно читаю, все обязательно будет.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: Лайфчат. И продолжаем программу Лайфчат. 15 часов 25 минут. Новые сообщения здесь. И погнали. Что же мне еще добавить? Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. Завтра жди деда. У нас же все хорошо. Подписалась мама. И очень. Я вижу, что добрый. Домашний привет, Юрий. Дома все спокойно и хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Ну а впереди еще и приятная встреча. Так что завтра обязательно ждите дедушку. Здравствуйте, Лайфчат и Тамерлан. Пожалуйста, передайте нашему сыну Максатику ободряющий привет из дома от семьи, папы, мамы и братьев. Максат, сынок, дорогой наш мальчик, ты для нас дороже всего на свете. Сейчас тебе очень тяжело, но помни, за твоей спиной стоим мы, твои родители. Пусть наша любовь к тебе защищает тебя, тебя каждый миг. Пожалуйста, удерживай свой внутренний свет, не сдавайся обстоятельствам. Мы ждем тебя дома всем сердцем и очень скучаем. Обнимаем душой, целую твою макушку, мое солнце. Солнышко с поцелуйчиками. Невероятно теплые и поддерживающие слова. Когда за человеком стоит такая любящая семья, то это, ну, придает сил двигаться вперед и верить, что любые испытания лишь временные. Максату стойкости хочется пожелать душевного спокойствия и скорейшего возвращения домой, где его очень любят и ждут. Добрый день, радио НС. Передаю привет мужу Валерию. У нас сегодня дождь, пасмурно. Лера проснулась, слушаем вместе приветы. Завтра опять в больницу, проверять глазки и ушки. К тебе приеду послезавтра. Мама с папой передают привет. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что ж, даже если за окном пасмурно, такие семейные приветы согревают лучше любого солнца. А Лерочке желаем легкого осмотра у врачей, а Валерию отличного настроения. Ведь до долгожданной встречи осталось, ну, уже совсем немного. Любовь, объятия. Приветы от родных уже в пути. А мы, друзья, в пути на музыкальную паузу, совсем небольшую, чтобы успеть собрать новые ваши пламенные приветы. WhatsApp, как всегда, 775-1060-011. Успейте до конца этого часа порадовать своих близких вот таким вот креативным образом.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.

Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, программа «Лайфчат» вовсю стремится к своему логическому завершению. 15 часов 37 минут. Все меньше сообщений остается, но буквально каких-то пару минут еще буду принимать новые приветы, так что успейте воспользоваться этой возможностью. И для этого, опять же, стоит напомнить номер WhatsApp 775-106-2011. Продолжаем. Здравствуйте, НС Радио. Передаем теплый и нежный радиопривет нашему любимому Бекбулату. Я сейчас убираюсь дома, все спокойно. Думаю о тебе и очень скучаю. С любовью, твоя Асель. Ну, очень уютный домашний привет. Даже обычные повседневные дела становятся теплее, когда мысли заняты любимым человеком. Бекбулату большой привет, а Асель желаем, чтобы время до долгожданной встречи пролетело как можно быстрее. Привет, радио НС. Хочу передать привет Дамиру. Пусть абрикосы растут. Хорошего настроения всем в такую жару. Ну, солнечный привет. Пусть у Дамира действительно растут абрикосы. Настроение будет таким же ярким, а жара приносит только поводы для улыбок и, конечно, отдыха. Здравствуйте, НС Радио. Передаю привет из Караганды своему папе. Сегодня ему исполнилось 67 лет. Желаю счастья, здоровья и самого наилучшего. Жду автобуса, скоро приеду. Прекрасный повод для поздравления с 67-летием папу. Крепкого здоровья, душевного тепла, долгих счастливых лет и как можно больше радостных встреч с родными. Ну а дорога пусть будет легкой, ведь дома уже наверняка ждут теплые объятия. С днем рождения. И, друзья, стоит еще раз напомнить то, что было сказано в начале. Каких-то пару минут буду принимать финальные ваши сообщения, так что успейте отправить свой пламенный привет, и номер WhatsApp прозвучит еще разок, чтобы уж наверняка.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Друзья, вот и добрались до финального выхода в рамках программы приветов и поздравлений. Лайв-чат собрал много новых сообщений. Погнали их читать, чтобы плавно завершать этот красивый музыкальный час. Передаем привет Сикибаю. Мы едем, скоро будем. Ну что же, короткий, но очень бодрый привет. Сикибай, встречайте гостей, они уже в пути. Желаем легкой дороги, отличного настроения и приятной встречи. А здравствуйте, хочу передать хорошего трудового дня своим коллегам Елене, Надежде и Владимиру. Подпись Юльча. Ну или Юльча. Юльча, могу ошибаться. Теплый привет дружному коллективу Елене, Надежде и Владимиру. Желаем продуктивного дня, легких задач, приятной атмосферы на работе, ну и, конечно, отличного настроения до самого вечера. Добрый день, Радио НС. Хочу признаться в своих чувствах замечательной девушке по имени Алина. Ты стала для меня человеком, рядом с которым хочется улыбаться чаще и смотреть будущее с надеждой. Я искренне верю, что у нас впереди много счастливых моментов. Твой Денис подписался. Ну, очень искреннее признание. Пусть рядом будут люди, которые вдохновляют, дарят улыбки, ну и помогают смотреть в будущее с надеждой. Здравствуйте, любимое радио. Передайте огромный привет самому лучшему папе Сергею от дочки Софии и сына Артема. Папочка, мы каждый день вспоминаем твои шутки, ждем тебя дома и мечтаем скорее снова собраться всей семьей за одним столом. Знай, что мы тебя очень любим и считаем дни до нашей встречи. Ну, самые теплые слова всегда звучат от детей. Пусть папа Сергей обязательно услышит этот привет и почувствует, как сильно его любят, ждут и скучают по нему дома. И вижу, что Юльча отправляла сообщение, пишет насчет дедлайнов. Ну что же, могу еще раз передать пламенный привет вашему трудовому... хорошего трудового дня вашим прекрасным коллегам Елене, Надежде и Владимиру. Все, надеюсь, окончательно смогли донести сообщение, благополучно оно доставлено, и дедлайн мы спокойно и без проблем завершили. Ну что ж, друзья, спасибо еще раз за этот активный, прекрасный актив, этот замечательный час, и плавно будем двигаться в следующий музыкальный, куда всех приглашаю, так что никуда не переключайтесь и оставайтесь на волне радио НС.
0: Лайф-чат.

Анна Асти и Дима Билан прямо сейчас дарят нам эпилог. И знаете, название у этой песни довольно любопытное. Обычно эпилог принято оставлять напоследок. В книгах, фильмах, да и вообще в любых хороших историях. А у нас сегодня все наоборот. Эпилог звучит в самом начале нового музыкального часа.

0: Да, друзья, настал момент, когда нужно поговорить о дорожной ситуации, и для этого заглянем в сервис Яндекс.Карты. В Алматы 5 баллов и плотное движение. По улице Саина со стороны юга вы потеряете около 10 минут дороги от проспекта Абая до улицы Жандосова. По проспекту Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Маркова 15 минут. Ну и по проспекту, собственно, Достык самому на юг почти целый час, друзья, вам понадобится от Шевченко до улицы Хаджимукана. В Астане же 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени в столице потратите по проспекту Абылайхана от улицы Болгамбаева до АЗС. Также ожидается затор по Сарайшику от Сарайшика от улицы Караоткель до проспекта Кабамбай-Батыра. Ну и по улице Космонавтов простоять придется от улицы Арай до того же Кабамбай-Батыра. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной, как всегда, дороги.
1: Мимо пробок.

0: Валерий Меладзе прямо сейчас исполняет трек «Говорила ты». И знаете, у этой фразы есть удивительное свойство. Стоит что-нибудь забыть, не взять с собой зонтик или выйти в легкой одежде в прохладный день, как сразу где-то в голове возникает знакомая «А ведь говорила же». И почему-то чаще всего этот голос принадлежит жене, маме или кому-то очень заботливому. Поэтому, чтобы потом никто не мог сказать «Ну я же предупреждала», предлагаю прямо сейчас заглянуть в прогноз и узнать, какую погоду готовит нам завтрашний день. Вдруг именно сегодня стоит прислушаться к советам заранее. Расскажу прямо сейчас.
1: Погода на радио NFM.
0: Согласно сервису Яндекс.Погода, завтра, то бишь 24 июня, в Астане ожидается малооблачный день с дождем и с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, уже с температурой плюс 25.
1: Погода.
2: Қазағына байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тара, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Зажигательный Тедди Свинс прямо сейчас дарит нам песню «Gone» на волне радио НС. И знаете, психологи давно заметили одну любопытную вещь. Наш мозг гораздо лучше запоминает не сами события, а эмоции, которые мы испытывали в тот момент. Именно поэтому спустя годы мы можем забыть детали какого-то дня, но прекрасно помнить песню, которая тогда играла, запах летнего вечера или ощущение беззаботности. Так что, возможно, именно сегодняшняя композиция у кого-то через несколько лет будет ассоциироваться с июнем, дорогой домой после работы или просто хорошим настроением посреди недели. Ну а наш музыкальный час тем временем плавно подходит к своему завершению. Но впереди еще много хорошей музыки, поэтому далеко не переключайтесь и оставайтесь вместе с нами на волне Радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Бір кездері Голландияда кейбір сұрыпты қызғалдақтардың баданасы асыл тастардың құнына тең болған.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

Эд Ширан открывает наш новый музыкальный час очень красивой композицией «Symmetry», что в переводе означает «симметрия». Вообще, симметрия, знаете, штука довольно приятная. Она про баланс, гармонию и ощущение, что все находится на своих местах. Правда, жизнь редко бывает идеально симметричной. Знаете, то будильник не прозвонит, то планы внезапно меняются, то кто-то в очередной раз не отвечает на сообщения. Но, возможно, именно в этом и есть ее прелесть – в небольшом беспорядке, который делает каждый день непохожим на предыдущие. Кстати, сегодняшний вторник совпал с весьма любопытным праздником под

Эльфа-шоу. Музыка по налогам и...

0: Дорожная ситуация, друзья, как всегда, на 17 часов и 15 минут. Яндекс.Карты в помощь, Алматы 6 баллов. По проспекту Назарбаева со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Камамбай-Батыра до Альфа-Раби. По проспекту Алтын-Сарина в южном направлении ожидается затор от проспекта Улукбека до улицы Жандосова 20 минут. Ну и по улице Тулеби на запад почти полчаса, друзья, вам понадобится от улицы Розыбакиева до Утиген-Батыра. В Астане 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по улице Сусамыр и Малахова от улицы Узен до Рахымжана Дюсембаева. Также ожидается затор по проспекту Аблайхана от улицы Бонгабаева до АЗСа. Ну и по Александр Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НЭ желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Ани Лорак прямо сейчас раскрашивает этот вечер своими оранжевыми снами. И вообще летние вечера сами по себе чем-то напоминают этот цвет. Теплые закаты, последние солнечные лучи в окнах и то самое настроение, когда после работы хочется просто расслабиться и заняться чем-то, знаете, по-настоящему приятным. Ну, например, многие сейчас следят за чемпионатом мира по футболу. И как выяснили аналитики Яндекс Казахстан, наши казахстанские болельщики чаще всего интересуются сборной, представьте себе, Франции. Следом идут Бразилия, Португалия, Испания и Англия. А вот сборная Узбекистана, которая впервые выступает на мировом первенстве, уже успела попасть в десятку самых популярных команд среди наших пользователей. Интересно, что люди ищут не только результаты матчей, но и составы команд, информацию о тренерах, капитанах и даже исторических стадионах. Ну а в сервисах Яндекса для болельщиков появились приятные дополнения. Можно сыграть в мини-футбол прямо в поиске, поставить курсор в виде футбольного мяча в навигаторе, ну и даже найти заведение, где показывают трансляции матчей. В общем, если вечер хочется провести под хороший футбол, любимую музыку или просто в компании приятных мыслей, то сегодняшний вторник для этого вполне подходит. Ну а мы продолжаем создавать настроение на нашей волне.
1: Радио МС.

0: И вместе с певицей Нина и ее легким, почти летним треком «The Reason Is You» мы подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. Кстати, пока звучала музыка, наткнулся на любопытное мнение психиатров. Все чаще специалисты говорят, что именно женщины оказываются более стрессоустойчивыми. Причем дело не в том, что у них меньше поводов для переживаний, а скорее в способности вовремя признать усталость, обратиться за поддержкой и внимательнее относиться к своему психологическому состоянию. И, пожалуй, в этом действительно проявляется большая внутренняя сила. Так что сегодняшний вечер еще один хороший повод поблагодарить наших мам, жен, бабушек, сестер, подруг и коллег за их заботу, терпение и умение оставаться опорой даже в самые непростые дни. Ну а мне пора с вами прощаться. Спасибо, что провели этот вечер вместе с Радио НС дома, в дороге, на работе или в наушниках, во время прогулки, в общем, где бы вы ни находились. Меня зовут Тамерлан Исмаилов, и уже завтра мы вновь встретимся с вами в эфире. До скорого и берегите себя и своих близких. Пока-пока.
1: НС Радиоса.

0: Погода на радио НС.
1: О погоде на 24 июня расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается малооблачный день с дождем и с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется облачная погода с прояснениями и также с небольшим дождем, с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – фармацевтическая компания «Эвалар». Рекомендует «Гинкаум Био». Плохая память, головная боль, тромбы. Причина этих симптомов может быть плохое кровоснабжение мозга. «Гинкаум Био» улучшает кровоснабжение мозга и память. Устраняет головную боль и риск образования тромбов. «Гинкаум Био». Высокое качество и выгодная цена.
3: БАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР КЗ 16 02 79 003 Е 003 605 02 15 от 5 02 2015 года.

0: әуінен жаралғанбыз.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

Эвенин Жаралхамбрас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. В музыкальной программе «Экспресс. Экспресс. Прошлое». Прошлое. На радио «МС».

Алкаша. Музыка по налоган и...

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы, подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.